0: Ты не так, Елоксин, Елокасин, Витамарис Петьонте, Чигалиле, Они на кефе, Эмьонте,
1: Витамарис Петьонте,